0: Восточный уикенд.
1: И снова теплый ветер скоро дарил любовь, как будто слышу я свой двор и голоса.

твое сердце заберусь. Ты не узнаешь, я тайком вернусь. Я буду запах твой вдыхать.

и от безумия сдалась до отражения моих глаз.

0: Mike Kelly, Rakim, Wondus.
1: Вы слушаете радио «Восток FM».

0: На этой неделе в шоу «Восточный экспресс».
1: Дядин, я продолжаю морскую тему. Настаиваю на том, что майские можно где-то отдохнуть. Короче, у морских звезд нет мозга. Но у них есть нервное кольцо, которое отвечает за движение вот этих лучей. Щупалец, да? Короче, мне кажется, комплимент, но ты звезда морская. Теперь очень оскорбительно звучит.
2: Он действительно звучит прям оскорбительно. Не хотелось бы, знаете, морской звездой быть вот...
1: Безмозглой.
2: Безмозглой.
0: Новый рейс в понедельник в 7 утра на Восток-ФМ. Для лиц старше 16 лет.

0: На этой неделе в шоу «Восточный экспресс».
1: Очередной в мире животных, короче.
2: Ну-ка.
1: У морских выдр есть такой специальный карман под лапкой. Там они хранят любимые камни для раскалывания ракушек. Но самое интересное, что любимые камни... Вот один камень, он может целую жизнь им пользоваться. Представляешь?
2: А еще ты знаешь, что он дарит этот камешек, может подарить своей возлюбленной, когда он встречает ее.
1: Во-я!
2: И все, это любовь, это предложение.
1: Да.
0: Новый рейс в понедельник в 7 утра на Восток ФМ. Для лиц старше 16 лет.

Восток-ФМ. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для лиц старше 16 лет.